0: В Мирном 9 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Геолог Алроса победила в престижном международном конкурсе. Команда Мирнинской школы номер 12 завоевала кубок главы района в спортивной эстафете. Выставка заслуженной артистки Якутии Саины открылась традиционными северными обрядами. Далее подробности. Сотрудница Вилюйской геолого-разведочной экспедиции Алроса доказала идею Чехова, что в человеке все может быть прекрасно. Геолог Юлия Симонова победила в международном конкурсе «Талантливая женщина в современной индустрии». В нем участвовали более 700 претенденток из десятков компаний России, Казахстана, Турции, Бангладеш, Китая и других стран. Юлия подала заявку в номинации «Лучшая в двух мирах». Говорит Юлия Симонова, геолог Вилюйской геолого-разведочной экспедиции.
3: Очень красивая номинация, очень душевная. Просто про женщину, которая имеет трое более детей и успешно, так скажем, совмещают профессиональную деятельность с работой в семье, так скажем.
2: Профессиональное жюри из 40 экспертов признало Юлю победителем. Награждение пройдет в начале октября в Москве. Юлия Симонова – председатель профсоюза «Мать троих дочерей», победитель республиканского конкурса красоты, обладатель премии признания «Алроса». Ее именем в 2025 году назвали крупный алмаз из коллекции «Алроса». Далее. Школьники из Мирного и Арылаха состязались за кубок главы района в спортивной эстафете. На стадион «Триумф» вышли 7 команд. В борьбе за главный приз помогала поддержка болельщиков. От каждой школы участвовали 11 юных атлетов. Каждый бежал свою дистанцию – от 50 метров для первоклассников до 800 для учеников выпускных классов. Традиционную эстафету не проводили со времен ковидных ограничений. Говорит Алексей Солдаткин, главный судья эстафеты.
4: В этом году решили возродить ее. Все-таки хорошее мероприятие. Первый старт такой серьезный в этом учебном году для всех школьников. И охват, в принципе, с 1 по 11 класс мы охватываем всех участников, всех учеников, точнее, всех образовательных организаций. Ну и, естественно, это стимулирует развитие спорта в нашем районе.
2: По итогам состязания самые быстрые ноги оказались у учеников 12-й школы. Переходящий кубок главы Мирнинского района на год останется у них. Победить помогла слаженность команды. По словам участников, самым тяжелым испытанием стали последние метры дистанции. Силы для преодоления давали мысли о близких. Эстафете на кубок главы Мирнинского района планируют вернуть ежегодный формат. Еще одна новость. Выставку в честь 30-летия творчества заслуженной артистки Якутии Саины в Мирнинском краеведческом музее открыли традиционными обрядами. Гостей встретили дымом багульника и песнями на 6 языках народов Севера. Открытие продолжилось с хороводами северных народов, а потом переместилось в музей, где посетители угостились якутскими оладушками. Саина провела экскурсию и рассказала истории, которые стоят за ее сценическими костюмами. Их оценили и местные народные мастера. На каждом костюме имя мастера, создавшего его. В честь открытия выставки народные артистки вручили благодарственное письмо от администрации района, а музей подготовил подарки. Посмотреть на костюмы, повидавшие разные страны, можно до Нового года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Четверг на Крым встретит пасмурной погодой. Ожидается слабый снег. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов. В Ленске небо затянут облака, но облачность обещает быть переменной, а воздух прогреется до плюс 7. На севере района в удачном Айхале ожидается похолодание. Температура опустится до минус 3. В алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
5: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Победа над стихией. В Мирнинском районе отменили особый противопожарный режим. Культура в деталях. В Мирном открылась выставка сценических костюмов заслуженной артистки Якутии Саины. 15 финалистов районных гамзатовских чтений выступили в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Четверг на Крым встретит пасмурной погодой. Ожидается слабый снег. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов. В Ленске небо затянут облака, но облачность обещает быть переменной. А воздух прогреется до плюс 7. На севере района в Удачном и Айхале ожидается похолодание. Температура опустится до минус 3. В Алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса.

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Победа над стихией. В Мирнинском районе отменили особый противопожарный режим. Культура в деталях. В Мирном открылась выставка сценических костюмов заслуженной артистки Якутии Саины. 15 финалистов районных гамзатовских чтений выступили в Мирном. Далее подробности. В лесах Мирнинского района отменили особый противопожарный режим. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера действовал более месяца. В районе остается один природный пожар в 111 километрах от Маркоки. Он находится под наблюдением и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Всего с начала летнего сезона в Мирнинском районе зафиксировали 39 пожаров. Далее. Выставку в честь 30-летия творчества заслуженной артистки Якутии Саины в Мирнинском краеведческом музее открыли традиционными обрядами. Гостей встретили дымом богульника и песнями на шести языках народов Севера. Открытие продолжилось хороводами северных народов, а потом переместилось в музей, где посетители угостились якутскими оладушками. Саина провела экскурсию и рассказала истории, которые стоят за ее сценическими костюмами. Их оценили и местные народные мастера. На каждом костюме имя мастера, создавшего его. В честь открытия выставки народные артистки вручили благодарственное письмо от администрации района, а музей подготовил подарки. Посмотреть на костюмы, повидавшие разные страны, можно до Нового года. Еще одна новость. Искренность, глубина и живые голоса. Так встретил Мирный финал районного конкурса чтецов «Гамзатовские чтения-2026». Он прошел в читальном зале Центральной городской библиотеки и собрал 15 лучших декламаторов. На конкурс поступило 36 заявок из Сюльдюкара, Алмазного, Чернышевского, Айхала, Удачного и Мирного. Жюри планировало отобрать 12 лучших чтецов, но расширило список. Участники состязали в 4 возрастных категориях. Конкурс приурочили ко Дню единства народов Дагестана, 103-летию со дня рождения Расула Гамзатова, Дню языков народов России и Году единства. Каждое выступление – прожитая история о родном очаге, разлуке, мужестве и о том, что по-настоящему объединяет людей. Оценивало выступление компетентное жюри, деятели культуры и искусства, представители национально-культурных объединений и библиотечной системы района. Говорит Екатерина Елбакова, главный специалист по национальной политике Управления культуры Мирнинского района.
3: На самом деле, я посмотрела архив прошлых лет. Оказывается, мы проводим совместно с Дагестанским объединением уже в 3-й раз это мероприятие. Но вот именно с прошлого года оно обрело такое, ну, как бы четкие такие границы и понимание, что этот конкурс нам обязательно надо проводить.
2: Между выступлениями чтецов зрители ждали творческие номера. Песня вокальной шоу-группы «Войс Мир» о Кавказе и аварский танец от коллектива «Горянка» дополнили праздничную атмосферу. Каждый финалист чтений получил диплом и памятные подарки из Дагестана, отметили и руководителей, подготовивших декламаторов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Четверг на Крым встретит пасмурной погодой. Ожидается слабый снег. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов. В Ленске небо затянут облака, но облачность обещает быть переменной. А воздух прогреется до плюс 7. На севере района в Удачном и Айхале ожидается похолодание. Температура опустится до минус 3. В Алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».Вы слушаете радио «Алмазный край».

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не

все знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю. Последнее слово, места выбираешь. До Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Виола Калроса победила в престижном международном конкурсе. Команда Мирнинской школы номер 12 завоевала Кубок главы района в спортивной эстафете. Выставка заслуженной артистки Якутии Саины открылась традиционными северными обрядами. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Четверг на Крым встретит пасмурной погодой. Ожидается слабый снег. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов. В Ленске небо затянут облака, но облачность обещает быть переменной, а воздух прогреется до плюс 7. На севере района в удачном Айхале ожидается похолодание. Температура опустится до минус 3. В алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

0: В Мирном 11 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Геолог Алроса победила в престижном международном конкурсе. Команда Мирнинской школы номер 12 завоевала кубок главы района в спортивной эстафете. Выставка заслуженной артистки Якутии Саины открылась традиционными северными обрядами. Далее подробности. Сотрудница Вилюйской геолого-разведочной экспедиции Алроса доказала идею Чехова, что в человеке все может быть прекрасно. Геолог Юлия Симонова победила в международном конкурсе «Талантливая женщина в современной индустрии». В нем участвовали более 700 претенденток из десятков компаний России, Казахстана, Турции, Бангладеш, Китая и других стран. Юлия подала заявку в номинации «Лучшая в двух мирах», говорит Юлия Симонова, геолог Вилюйской геолого-разведочной экспедиции.
3: Очень красивая номинация, очень душевная. Просто про женщину, которые имеют трое более детей и успешно, так скажем, совмещают профессиональную деятельность с работой в семье, так скажем.
2: Профессиональное жюри из 40 экспертов признало Юлю победителем. Награждение пройдет в начале октября в Москве. Юлия Симонова – председатель профсоюза «Мать троих дочерей», победитель республиканского конкурса красоты, обладатель премии признания «Алроса». Ее именем в 2025 году назвали крупный алмаз из коллекции «Алроса». Далее. Школьники из Мирного и Арылаха состязались за кубок главы района в спортивной эстафете. На стадион «Триумф» вышли 7 команд. В борьбе за главный приз помогала поддержка болельщиков. От каждой школы участвовали 11 юных атлетов. Каждый бежал свою дистанцию – от 50 метров для первоклассников до 800 для учеников выпускных классов. Традиционную эстафету не проводили со времен ковидных ограничений, говорит Алексей Солдаткин, главный судья эстафеты.
4: В этом году решили возродить ее. Все-таки хорошее мероприятие. Первый старт такой серьезный в этом учебном году для всех школьников. И охват, в принципе, с 1 по 11 класс мы охватываем всех участников, всех учеников, точнее, всех образовательных организаций. Ну и, естественно, это стимулирует развитие спорта в нашем районе.
2: По итогам состязания самые быстрые ноги оказались у учеников 12-й школы. Переходящий кубок главы Мирнинского района на год останется у них. Победить помогла слаженность команды. По словам участников, самым тяжелым испытанием стали последние метры дистанции. Силы для преодоления давали мысли о близких. Эстафете на кубок главы Мирнинского района планируют вернуть ежегодный формат. Еще одна новость. Выставку в честь 30-летия творчества заслуженной артистки Якутии Саины в Мирнинском краеведческом музее открыли традиционными обрядами. Гостей встретили дымом багульника и песнями на 6 языках народов Севера. Открытие продолжилось хороводами северных народов, а потом переместилось в музей, где посетители угостились якутскими оладушками. Саина провела экскурсию и рассказала истории, которые стоят за ее сценическими костюмами. Их оценили и местные народные мастера. На каждом костюме имя мастера, создавшего его. В честь открытия выставки народные артистки вручили благодарственное письмо от администрации района, а музей подготовил подарки. Посмотреть на костюмы, повидавшие разные страны, можно до Нового года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Четверг на Крым встретит пасмурной погодой. Ожидается слабый снег. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов. В Ленске небо затянут облака, но облачность обещает быть переменной, а воздух прогреется до плюс 7. На севере района в удачном Айхале ожидается похолодание. Температура опустится до минус 3. В алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
2: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: А

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Победа над стихией. В Мирнинском районе отменили особый противопожарный режим. Культура в деталях. В Мирном открылась выставка сценических костюмов заслуженной артистки Якутии Саины. 15 финалистов районных гамзатовских чтений выступили в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Четверг на Крым встретит пасмурной погодой. Ожидается слабый снег. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов. В Ленске небо затянут облака, но облачность обещает быть переменной. А воздух прогреется до плюс 7. На севере района в удачном Айхале ожидается похолодание. Температура опустится до минус 3. В алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном LFS 77 и КЮС Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинический бюджет.
0: Для слушателей старше 16 лет.

«Алмазный край». Радио без границ. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk.

0: В Мирном 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Победа над стихией. В Мирнинском районе отменили особый противопожарный режим. Культура в деталях. В Мирном открылась выставка сценических костюмов заслуженной артистки Якутии Саины. 15 финалистов районных гамзатовских чтений выступили в Мирном. Далее подробности. В лесах Мирнинского района отменили особый противопожарный режим. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера действовал более месяца. В районе остается один природный пожар в 111 километрах от Маркоки. Он находится под наблюдением и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Всего с начала летнего сезона в Мирнинском районе зафиксировали 39 пожаров. Далее. Выставку в честь 30-летия творчества заслуженной артистки Якутии Саины в Мирнинском краеведческом музее открыли традиционными обрядами. Гостей встретили дымом богульника и песнями на шести языках народов Севера. Открытие продолжилось хороводами северных народов, а потом переместилось в музей, где посетители угостились якутскими оладушками. Саина провела экскурсию и рассказала истории, которые стоят за ее сценическими костюмами. Их оценили и местные народные мастера. На каждом костюме имя мастера, создавшего его. В честь открытия выставки народные артистки вручили благодарственное письмо от администрации района, а музей подготовил подарки. Посмотреть на костюмы, повидавшие разные страны, можно до Нового года. Еще одна новость. Искренность, глубина и живые голоса. Так встретил Мирный финал районного конкурса чтецов «Гамзатовские чтения 2026». Он прошел в читальном зале Центральной городской библиотеки и собрал 15 лучших декламаторов. На конкурс поступило 36 заявок из Сюльдюкара, Алмазного, Чернышевского, Айхала, Удачного и Мирного. Жюри планировало отобрать 12 лучших чтецов, но расширило список. Участники состязали в 4 возрастных категориях. Конкурс приурочили ко Дню единства народов Дагестана, 103-летию со дня рождения Расула Гамзатова, Дню языков народов России и Году единства. Каждое выступление – прожитая история о родном очаге, разлуке, мужестве и о том, что по-настоящему объединяет людей. Оценивало выступление компетентное жюри, деятели культуры и искусства, представители национально-культурных объединений и библиотечной системы района. Говорит Екатерина Елбакова, главный специалист по национальной политике Управления культуры Мирнинского района.
3: На самом деле, я посмотрела архив прошлых лет. Оказывается, мы проводим совместно с Дагестанским объединением уже в 3-й раз это мероприятие. Но вот именно с прошлого года оно обрело такое, ну, как бы четкие такие границы и понимание, что этот конкурс нам обязательно надо проводить.
2: Между выступлениями чтецов зрители ждали творческие номера. Песня вокальной шоу группы «Войс Мир» о Кавказе и аварский танец от коллектива «Горянка» дополнили праздничную атмосферу. Каждый финалист чтений получил диплом и памятные подарки из Дагестана, отметили и руководителей, подготовивших декламаторов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Четверг на Крым встретит пасмурной погодой. Ожидается слабый снег. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов. В Ленске небо затянут облака, но облачность обещает быть переменной. А воздух прогреется до плюс 7. На севере района в Удачном и Айхале ожидается похолодание. Температура опустится до минус 3. В Алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
2: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-900-14-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет. Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
6: Здравствуйте, микрофон Григорий Втудий. Сегодня говорим об алкоголизме и борьбе с ним. Как вытащить себя или своего близкого человека из этой ямы? Тему сегодня раскрываем с нашими гостями, членами общества анонимных алкоголиков Александрой. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: И Игорем. Добрый день.
8: Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте.
6: Итак, напомню нашим слушателям, что в Мирном сейчас функционирует как раз общество анонимных алкоголиков. Оно функционирует уже несколько лет. И здесь мы говорим о как раз о борьбе с алкоголем именно применительно к обществу анонимных алкоголиков. Здесь, в этой беседе, вы попросили изменить вам голос и, ну, собственно говоря, скрыть вашу личность, сохранить анонимность. Теперь, собственно, к самой борьбе с алкоголизмом. А с чего она начинается? Вот человек, он пьет. Мы здесь неоднократно говорили в этой студии, что люди зачастую принимают алкоголь. Праздники, не праздники, там какие-то, не знаю, посиделки или просто вечером после работы взять, да и выпить. Чего уж там. Тогда с чего начать эту борьбу с алкоголем, если, может быть, человек даже и не понимает, что он алкоголик?
7: В анонимных алкоголиках мы отходим от понятия борьбы именно с алкоголизмом. А отправной точкой является вот именно понимание алкоголизма как заболевание, очень сложное, очень хитрое заболевание. На физиологическом уровне это обязательно. Психика тоже страдает. Социальный человек, конечно же, разрушает свою жизнь. И самый главный уровень – это уровень духовный. Абсолютно духовное заболевание – алкоголизм. Поэтому программа наша «12 шагов» – это программа действий, но она абсолютно духовная.
6: Хорошо, тогда вернемся к этому моменту. По-другому скажем. Как понять вообще, что проблема есть? Потому что я вернусь еще раз. Человек, ну вот люди регулярно выпивают. Я уверен, что здесь вся наша команда, включая меня, так или иначе. Так все-таки, как понять и сделать вывод, что все, это уже проблема?
7: У нас часто говорят, алкоголизм начинается там, где заканчивается бутылка. Например, вот если, допустим, вы с компанией пошли в ресторан, посидели, хорошо провели время, разошлись, и все, ну, в основном большая часть пойдет, скорее всего, по домам отлеживаться, отсыпаться, утром встанет и пойдет в свою жизнь дальше. И, возможно, ну, статистически, наверное, из 10 один человек по пути до дома заедет куда-нибудь, еще докупит или, придя домой, доставку оформит алкоголя. То есть нормальный человек... Застолье закончилось, а он уходит домой и продолжает жить свою нормальную жизнь. Алкоголик пойдет догоняться. Пойдет продолжать этот праздник жизни. Мне мало, мне сегодня так хорошо, я хочу продолжать это хорошо. Вот как будто бы вот такая. А утром или среди ночи он проснулся, блин, что-то хуже стало, надо, было же хорошо, надо еще, еще, еще. И эта потребность не только... какая-то эмоциональная, да, потребность праздника, но и тело алкоголика, оно заточено под то, что после первой невозможно остановиться. И для начала, да, вот когда еще контроль еще над количеством алкоголя есть, психика запоминает вот этот период. В каком-то возрасте уже этот контроль стирается, и никто не предупредит, вот, Александр, если ты сегодня пойдешь на торжество, там и переборщишь, все, после этого ты утратишь контроль, у тебя уже не будет только выходные и праздники, у тебя будут и выходные, и праздники, и утро, и день, и ночь. Контроль когда-то вот у человека, у которого есть предрасположенность к алкоголизму, он, скорее всего, утратится.
6: Игорь, если говорить о вашей истории, как вы поняли, что есть проблема?
8: Проблема появилась в том, что, как и все нормальные люди, как говорится, каждую пятницу я употребляю алкоголь, чтобы расслабиться, уйти от проблем, от работы, там, от семейных, то есть уйти, как вам объяснить, уйти от этих проблем, чтобы не чувствовать ну, не напряжение, то есть, как вот все говорят, вот, на расслабиться. А, и каждый раз это пятница, суббота с головной болью, воскресенье, нету никаких занятий там с ребенком, там то-то, там с женой больше внимания. То есть эгоцентризм только на себя, лично на твое, чтобы тебе было хорошо. А, и при этом начинаешь задумываться, разрушение семьи, начинается недопонимание, постоянное пилёж супруги, там, ну, вообще девушки, там, не имеет значения, то есть, а вот ты опять напился, то есть, ну, сами понимаете, о чем хочу, ну, если понимаете, извините, что это нормальное, как бы, явление, но ни к чему хорошему не приводит к этому на самом деле. Эти, как иллюзии вот эти все, они не нужны на самом, ну, как бы вот так вот, не нужны. Больше...
6: Вы семейный человек, получается?
8: Да, у меня, да, семейный, да.
6: Инициатива обратиться в общество анонимных алкоголиков, она принадлежала вам или вашему близкому человеку?
8: Больше...

0: на самом деле это уже развивается определенный алкоголизм. Какой-то там, пусть врачисты, ну, могут сказать, там первая, вторая, третья степень, но он появляется. И он разрушает, по большому счету, семью. Так как это очень сильный растворитель.
1: Когда я готовился к этой беседе, тоже собирал информацию по поводу общества анонимных алкоголиков, один из вопросов был, ну, то есть я начал обсуждать это, и выяснил для себя, что люди иногда приходят без осознания проблемы. Я так удивился, а как такое может быть, когда люди приходят без осознания проблемы? И может ли это действительно быть? Ну, вот мне рассказали, что есть такой момент. На самом деле, так ли оно? Бывает то, что люди приходят без осознания проблемы, и как это действительно происходит? Как человек, не понимающий, что у него есть проблема, приходит к вам в общество анонимных алкоголиков?
2: Бывают разные случаи, на самом деле. Я помню, есть две сестры, они сегодня являются очень достойными членами сообщества. Одна из них лежала в наркологии, а вторая пришла, передачку ей принесла. И в этот момент проходило собрание анонимных алкоголиков. Обе остались, и обе потом признали, что они зависимы от алкоголя. То есть первая – это точно пациентка наркологии была, это 100% наш клиент. А вот вторая как будто бы вот благополучная и все такое. Но она побывала на собрании, она смогла идентифицировать себя как алкоголичка. И ну, вот такие моменты бывают. Совершенно по-разному к нам люди попадают. Бывает, вот мы ходим тоже, проводим собрание еженедельно в наркологическом диспансере. По вторникам в 11:30, и понимаете, что даже там пациенты, которых мы видим там регулярно, периодически, они лежат, они не понимают, что у них есть эта проблема. У них уже все порушено, уже даже, ну, бывает, что негде жить и не на что жить. Но они не... До того вот хитрое заболевание, оно само себя отрицает. Они не понимают, что вот это мы тоже не можем прийти и навешать на всех ярлыки. Вот вы алкоголики, вам к нам. Этот вывод человек делает сам. Сам себе ставит диагноз. И для этого нужна честность. К сожалению, не все вот обладают этим уровнем честности. Она приходит, знаете, когда? Когда вот очень сильно плохо, когда вот совсем невыносимо продолжать это. Я не могу пить, и я не могу не пить. Вот такое состояние. Это вот хорошее состояние, на самом деле. Вот бывает даже, вот человека колотит вот этот похмельный синдром. Он уже не спит, и он уже готов вот все что угодно сделать, чтобы больше не быть самим собой. Среди таких, как мы, есть такой нехилый процент суицидников. Это вообще отдельная песня. Есть даже люди, которые в сообщество приходят, но не цепляются за программу, считают, что одних собраний достаточно. А программа, вот все выздоровление в программе. А навыки применять эту программу, оно проходит, они нарабатываются за стенами анонимных алкоголиков в жизни, в семье, на работе, в лифте, в очереди, в магазине, везде-везде. Программа абсолютно духовная, в ней заключены духовные принципы, по которым мы живем, учимся жить. И так она становится, наша жизнь становится понятной. То есть если раньше вот мое больное мышление, вот искаженное мышление, да, говорил, что все мужчины, а все женщины такие, то сегодня, да, я люблю очень женщин, а мужчин я начала уважать. Вы представляете, вот какая смена позиции взглядов произошла? Это удивительно. Это просто удивительно. А когда меняешь позицию взглядов, соответственно, отношения и действия твои меняются, и результаты будут меняться. И вся жизнь потихоньку, полегоньку, она становится как минимум удобоваримой. Мне уже не нужно изменять свое сознание для того, чтобы проживать эту жизнь.
1: Мне бы хотелось все-таки вернуться к вот этому моменту осознания, потому что как вы, люди, явно уже осознавшие, принявшие этот шаг и так далее, что есть проблема. Но я очень часто слышу, что самая главная проблема именно в борьбе с алкоголизмом, это именно как раз то, чего вы скользко коснулись, что это как раз именно принятие проблемы, осознание того, что проблема действительно есть. И мне вот иногда бывает сложно понять, а почему так трудно принять, что проблема есть? Вы сказали, вот человек уже с разрушенной жизнью фактически, вот, и говорит, что у меня все в порядке, все окей. Как так? Почему?

0: А, ну тут, знаете, еще такое. Они, люди же в основном, когда слышат слово алкоголик, они же представляют себе определенный образ. Это что-то непонятное, какое-то грязное существо под забором, обязательно в грязных штанах, обязательно дурно пахнущее и так далее, и так далее. То есть какой-то образ. И причислять, и говорить о том, что я алкоголик или я алкоголичка, это, ну, вот опускать себя до этого уровня. Отправной точкой все-таки нужно считать, понимать, что это заболевание. Это заболевание. Существуют, ну, врачи, наркологи. Это же врачи. Вот, это абсолютно медицинский диагноз. И в некоторых случаях даже нашего брата очень много в психиатрии сидит уже, которые прошли вот эту точку невозврата.
1: Хорошо, давайте мы вернемся к сути, скажем так, проблемы. Мы понимаем то, что есть вот люди, у которых огромные проблемы с алкоголем. Осознают они их или не осознают, проблемы объективно есть. Человек, может быть, не выходит на работу, или человек действительно пьет все свои выходные и так далее. Не суть в чем проявляется, но суть в том, что проблема имеет место быть. Вы предлагаете решение. Помочь. Вы предлагаете, вы протягиваете руку помощи. Хорошо, как это работает? Как вы помогаете людям?
0: Во-первых, человек приходит на свое первое собрание, где вся группа работает именно на человека-новичка. Каждый рассказывает свою историю, как он пришел в анонимные алкоголики. Потому что прийти в сообщество с названием «Анонимные алкоголики» – это не очень веселое мероприятие. Это, скорее всего, человека так загнали обстоятельства в жизни, да, вот, но, ну, он сам себя довел до такого дна, что ему уже и название даже сообщества-то не страшно, лишь бы уже что-то решать, что-то менять. И в этом страхе, да, очень важно, чтобы его поддержали такие же люди, как он сам. То есть человек приходит, ему никто не будет говорить: да как ты мог? Ты что, у тебя же дети, у тебя мать больная, у тебя такая должность. Ему этого там никто не скажет. Все скажут: ха, мы тоже теряли такие должности, мы тоже такие суммы и микрозаймы, и кредиты набирали и тонули в этих задолженностях. Мы и ссорились, и разводились, и дрались, и мирились. Все было. Но сегодня у нас есть возможность так не жить. Поэтому человек уже внутри, понимаете, вот он приходит, вот весь такой трясущийся в страхе, приходит, видит, что действительно люди одной крови с ним, на одном языке тоже проживали эти ситуации, и сегодня они так не живут. Уже рождается внутри надежда: может, у меня тоже так получится. И потихоньку, очень робко, он начинает заходить, присматриваться. Много чего непонятного, потому что он раньше на такие темы не размышлял, таких действий не совершал. И тем не менее, по результатам, по своим собственным ощущениям, по своему собственному опыту он смотрит: ага, а мне уже и пить-то неохота. Ого, я уже неделю не пью, там месяц не пью. Да ё-моё, я только в детстве там год не пил, да, подряд. И так складываются
2: Дни в неделю, недели в
0: дни,
2: месяц.
0: да. И это не только трезвость, это еще и эмоциональная, скажем так, трезвость, когда человек не прячется там свою боль, обиды, злости, ну, какие-то негативные моменты, в алкоголь не топит их там, а учится проживать их вот все, ну вот сам по себе на трезвую голову проживать. И на самом деле видит, что страхи, они иллюзорны, что обиды это разрушает, к злобе как раз-таки ведут вот такие моменты, как обида, раздражение и так далее, и так далее. А на злобе, возможно, компульсивные действия, которые дадут свои результаты и принесут в твою жизнь опять-таки много боли. Избегаем, учимся избегать вот этих, отслеживаем, избегаем, избавляемся, очищаем себя и свою жизнь как бы от этих негативов. Тем самым, ну, реально жизнь таким образом меняется.
1: Еще один из моментов. Вы несколько раз сказали про поводу веры. Я вспомнил здесь разговор со своим товарищем, успешным в своей профессии человеком, и он боролся и, насколько я понимаю, продолжает бороться с алкогольной зависимостью. Он был в обществе анонимных алкоголиков в другом городе. Он не из Мирного, сразу так сказать. Он отметил то, что программа здоровская. Он видел, как как коллегам она помогала. Все здорово. Но он, как атеист, он не смог в ней участвовать, как человек неверующий. Почему у вас так все завязано на веру? И действительно, может ли она помочь человеку, неверующему ни во что, не агностику, а чисто вот именно материалисту?
0: даже, как вам сказать, мы исходим из понятия не то чтобы веры в какого-то определенного конфессионального бога, да, мы говорим о наличии какой-то высшей силы, которая все-таки существует, что вот можно же часто услышать, что совпадений, случайностей не бывает. Это вот все вот кто-то вот на этой шахматной доске в свое время расставляет как-то очень правильно фигурки, чтобы случилось такое-то, такое-то событие во благо или наоборот на разрушение. И вот наличие вот этого высшего разума, космоса, Вселенной, кто как хочет, так и понимает. Самое безумное понимание уже неплохое начало для того, чтобы все-таки шагать по этой программе. Я слышала такое уже у одной женщины, она представляет этот мир как вот фильм «Матрица», вот реально. Да, как фильм «Матрица». Я слышала еще спикерскую одного молодого человека, он является приверженцем научного атеизма. Что-то для меня непонятное, но там есть слово «атеизм». Я так понимаю, что вот как бы конфессионально он ни к чему не относится. И тем не менее, он такой очень интересный член анонимных алкоголиков. Очень интересный.
1: То есть он все-таки смог как раз.
0: Да, это самое безумное понимание, да. Но для начала достаточно хотя бы поставить как высшую силу либо своего спонсора, либо группу, допустим. Бывает, вот долбит желание, у некоторых бывает такое, долбит желание. Не хочу выпить. Пришел на группу, отпускаю, все, выходит свободным от этого желания. Биохимия даже, говорят, меняется. Да, состав крови меняет.
1: В завершение. Давайте еще разочек напомним нашим слушателям, которые заинтересовались, которые хотят проверить себя, которые думают, окей, может, мне это поможет? Как им выйти на вас? Как им написать вам? Как, собственно, вас найти и, может быть, прийти к вам?
0: У нас собрание проходит дважды в неделю, в среду в 18 часов. Собрание длится где-то полтора часа. И в субботу в 16:00 начинается собрание, также примерно полтора часа. Адрес: Индустриальная, 3, самое крайнее, правое крыло, где мы сидим в одном, получается, в одно крыльцо заходим с волонтерами. Вот. Получается. Но есть также наш дежурный телефон. Нас легко найти в интернете. Анонимные алкоголики Саха, Якутия, либо просто город Мирный. Также вы нас можно найти. Мы позвоните, мы вас добавим в чат. С вами переговорит трезвый алкоголик. Скажет, поддержит и, в принципе, пригласит. И сможете даже где-то, возможно, и вне группы встретиться с кем-нибудь из членов анонимных алкоголиков, если уж так страшно зайти на свое первое собрание. Но помните, пожалуйста, что каждый член анонимных алкоголиков когда-то тоже делал вот свои первые шаги, пришел на свое первое собрание.
1: Игорь, Александр, большое вам спасибо за эту беседу. Очень надеюсь, что она действительно пригодится нашим слушателям, у которых действительно есть такие проблемы. Может быть, у их близких есть такие проблемы. Или они просто желают вот себе разобраться, понять, есть эта зависимость, нет этой зависимости. Так или иначе, то, что я знаю об этом обществе, о вашей работе, оно говорит именно исключительно в пользу вашу. Поэтому напомню нашим слушателям, что говорили мы об обществе анонимных алкоголиков, которое работает в Мирном, о том, как его найти, только что мы говорили. Поэтому еще разочек всем трезвой, всем счастливой жизни. Удачи!
2: Гости дневного эфира. Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси. Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Победа над стихией. В Мирнинском районе отменили особый противопожарный режим. Культура в деталях. В Мирном открылась выставка сценических костюмов заслуженной артистки Якутии Саины. 15 финалистов районных гамзатовских чтений выступили в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Четверг на Крым встретит пасмурной погодой. Ожидается слабый снег. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов. В Ленске небо затянут облака, но облачность обещает быть переменной. А воздух прогреется до плюс 7. На севере района в удачном Айхале ожидается похолодание. Температура опустится до минус 3. В алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988.
3: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: «Алмазный край». Радио без границ.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Победа над стихией. В Мирнинском районе отменили особый противопожарный режим. Культура в деталях. В Мирном открылась выставка сценических костюмов заслуженной артистки Якутии Саины. 15 финалистов районных гамзатовских чтений выступили в Мирном. Далее подробности. В лесах Мирнинского района отменили особый противопожарный режим. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера действовал более месяца. В районе остается один природный пожар в 111 километрах от Маркоки. Он находится под наблюдением и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Всего с начала летнего сезона в Мирнинском районе зафиксировали 39 пожаров. Далее. Выставку в честь 30-летия творчества заслуженной артистки Якутии Саины в Мирнинском краеведческом музее открыли традиционными обрядами. Гостей встретили дымом багульника и песнями на шести языках народов Севера. Открытие продолжилось хороводами северных народов, а потом переместилось в музей, где посетители угостились якутскими оладушками. Саина провела экскурсию и рассказала истории, которые стоят за ее сценическими костюмами. Их оценили и местные народные мастера. На каждом костюме имя мастера, создавшего его. В честь открытия выставки народные артистки вручили благодарственное письмо от администрации района, а музей подготовил подарки. Посмотреть на костюмы, повидавшие разные страны, можно до Нового года. Еще одна новость. Искренность, глубина и живые голоса. Так встретил Мирный финал районного конкурса чтецов «Гамзатовские чтения-2026». Он прошел в читальном зале Центральной городской библиотеки и собрал 15 лучших декламаторов. На конкурс поступило 36 заявок из Сюльдюкара, Алмазного, Чернышевского, Айхала, Удачного и Мирного. Жюри планировало отобрать 12 лучших чтецов, но расширило список. Участники состязали в 4 возрастных категориях. Конкурс приурочили ко Дню единства народов Дагестана, 103-летию со дня рождения Расула Гамзатова, Дню языков народов России и Году единства. Каждое выступление – прожитая история о родном очаге, разлуке, мужестве и о том, что по-настоящему объединяет людей. Оценивало выступление компетентное жюри, деятели культуры и искусства, представители национально-культурных объединений и библиотечной системы района. Говорит Екатерина Елбакова, главный специалист по национальной политике Управления культуры Мирнинского района.
3: На самом деле, я посмотрела архив прошлых лет. Оказывается, мы проводим совместно с Дагестанским объединением уже в 3-й раз это мероприятие. Но вот именно с прошлого года оно обрело такое, ну, как бы четкие такие границы и понимание, что этот конкурс нам обязательно надо проводить.
2: Между выступлениями чтецов зрители ждали творческие номера. Песня вокальной шоу-группы «Voice Мир» о Кавказе и аварский танец от коллектива «Горянка» дополнили праздничную атмосферу. Каждый финалист чтений получил диплом и памятные подарки из Дагестана, отметили и руководителей, подготовивших декламаторов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Четверг на Крым встретит пасмурной погодой. Ожидается слабый снег. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов. В Ленске небо затянут облака, но облачность обещает быть переменной. А воздух прогреется до плюс 7. На севере района в Удачном и Айхале ожидается похолодание. Температура опустится до минус 3. В Алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
2: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончат.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Победа над стихией. В Мирнинском районе отменили особый противопожарный режим. Культура в деталях. В Мирном открылась выставка сценических костюмов заслуженной артистки Якутии Саины. 15 финалистов районных гамзатовских чтений выступили в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Четверг на Крым встретит пасмурной погодой. Ожидается слабый снег. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов. В Ленске небо затянут облака, но облачность обещает быть переменной. А воздух прогреется до плюс 7. На севере района в удачном Айхале ожидается похолодание. Температура опустится до минус 3. В алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: начинается новый сезон.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Победа над стихией. В Мирнинском районе отменили особый противопожарный режим. Культура в деталях. В Мирном открылась выставка сценических костюмов заслуженной артистки Якутии Саины. 15 финалистов районных гамзатовских чтений выступили в Мирном. Далее подробности. В лесах Мирнинского района отменили особый противопожарный режим. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера действовал более месяца. В районе остается один природный пожар в 111 километрах от Маркоки. Он находится под наблюдением и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Всего с начала летнего сезона в Мирнинском районе зафиксировали 39 пожаров. Далее. Выставку в честь 30-летия творчества заслуженной артистки Якутии Саины в Мирнинском краеведческом музее открыли традиционными обрядами. Гостей встретили дымом багульника и песнями на шести языках народов Севера. Открытие продолжилось хороводами северных народов, а потом переместилось в музей, где посетители угостились якутскими оладушками. Саина провела экскурсию и рассказала истории, которые стоят за ее сценическими костюмами. Их оценили и местные народные мастера. На каждом костюме имя мастера, создавшего его. В честь открытия выставки народные артистки вручили благодарственное письмо от администрации района, а музей подготовил подарки. Посмотреть на костюмы, повидавшие разные страны, можно до Нового года. Еще одна новость. Искренность, глубина и живые голоса. Так встретил Мирный финал районного конкурса чтецов «Гамзатовские чтения-2026». Он прошел в читальном зале Центральной городской библиотеки и собрал 15 лучших декламаторов. На конкурс поступило 36 заявок из Сюльдюкара, Алмазного, Чернышевского, Айхала, Удачного и Мирного. Жюри планировало отобрать 12 лучших чтецов, но расширило список. Участники состязали в 4 возрастных категориях. Конкурс приурочили ко Дню единства народов Дагестана, 103-летию со дня рождения Расула Гамзатова, Дню языков народов России и Году единства. Каждое выступление – прожитая история о родном очаге, разлуке, мужестве и о том, что по-настоящему объединяет людей. Оценивало выступление компетентное жюри, деятели культуры и искусства, представители национально-культурных объединений и библиотечной системы района. Говорит Екатерина Елбакова, главный специалист по национальной политике Управления культуры Мирнинского района.
3: На самом деле, я посмотрела архив прошлых лет. Оказывается, мы проводим совместно с дагестанским объединением уже в 3-й раз это мероприятие. Но вот именно с прошлого года оно обрело такое, ну, как бы четкие такие границы и понимание, что этот конкурс нам обязательно надо проводить.
2: Между выступлениями чтецов зрители ждали творческие номера. Песня вокальной шоу-группы «Voice Мир» о Кавказе и аварский танец от коллектива «Горянка» дополнили праздничную атмосферу. Каждый финалист чтений получил диплом и памятные подарки из Дагестана, отметили и руководителей, подготовивших декламаторов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Четверг на Крым встретит пасмурной погодой. Ожидается слабый снег. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов. В Ленске небо затянут облака, но облачность обещает быть переменной, а воздух прогреется до плюс 7. На севере района в Удачном и Айхале ожидается похолодание. Температура опустится до минус 3. В Алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
2: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-900-14-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в мирном.
1: 15 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Победа над стихией. В Мирнинском районе отменили особый противопожарный режим. Культура в деталях. В Мирном открылась выставка сценических костюмов заслуженной артистки Якутии Саины. 15 финалистов районных гамзатовских чтений выступили в Мирном. Далее подробности. В лесах Мирнинского района отменили особый противопожарный режим. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера действовал более месяца. В районе остается один природный пожар в 111 километрах от Маркоки. Он находится под наблюдением и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Всего с начала летнего сезона в Мирнинском районе зафиксировали 39 пожаров. Далее. Выставку в честь 30-летия творчества заслуженной артистки Якутии Саины в Мирнинском краеведческом музее открыли традиционными обрядами. Гостей встретили дымом богульника и песнями на шести языках народов Севера. Открытие продолжилось хороводами северных народов, а потом переместилось в музей, где посетители угостились якутскими оладушками. Саина провела экскурсию и рассказала истории, которые стоят за ее сценическими костюмами. Их оценили и местные народные мастера. На каждом костюме имя мастера, создавшего его. В честь открытия выставки народные артистки вручили благодарственное письмо от администрации района, а музей подготовил подарки. Посмотреть на костюмы, повидавшие разные страны, можно до Нового года. Еще одна новость. Искренность, глубина и живые голоса. Так встретил Мирный финал районного конкурса чтецов «Гамзатовские чтения 2026». Он прошел в читальном зале Центральной городской библиотеки и собрал 15 лучших декламаторов. На конкурс поступило 36 заявок из Сюльдюкара, Алмазного, Чернышевского, Айхала, Удачного и Мирного. Жюри планировало отобрать 12 лучших чтецов, но расширило список. Участники состязали в 4 возрастных категориях. Конкурс приурочили ко Дню единства народов Дагестана, 103-летию со дня рождения Расула Гамзатова, Дню языков народов России и Году единства. Каждое выступление – прожитая история о родном очаге, разлуке, мужестве и о том, что по-настоящему объединяет людей. Оценивало выступление компетентное жюри, деятели культуры и искусства, представители национально-культурных объединений и библиотечной системы района. Говорит Екатерина Елбакова, главный специалист по национальной политике Управления культуры Мирнинского района.
4: На самом деле, я посмотрела архив прошлых лет, оказывается, мы проводим совместно с Дагестанским объединением уже в 3-й раз это мероприятие. Но вот именно с прошлого года оно обрело такое, ну, как бы четкие такие границы и понимание, что этот конкурс нам обязательно надо проводить.
3: Между выступлениями чтецов зрители ждали творческие номера. Песня вокальной шоу группы «Войс Мир» о Кавказе и аварский танец от коллектива «Горянка» дополнили праздничную атмосферу. Каждый финалист чтений получил диплом и памятные подарки из Дагестана, отметили и руководителей, подготовивших декламаторов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
3: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

собой. Это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я на

хочу назад тебе, глядя в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя. И в чувствах признаться, закружимся в танце до конечной станции, сняв гири и панцирь, в руках гравитации. Мне нужно остаться, мне нужно остаться.

том, как манят даже ткани на изящных плечах. О том, что я уже теряю надежды. Ты не пускаешь меня в сад, тонуть в голодных ручьях. Твои слова лишь кружево, как

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Победа над стихией. В Мирнинском районе отменили особый противопожарный режим. Культура в деталях. В Мирном открылась выставка сценических костюмов заслуженной артистки Якутии Саины. 15 финалистов районных гамзатовских чтений выступили в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
4: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи «Включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты».
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: в Мирном.
1: 16 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. Вы слушаете «Радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Алмазный край покажет запуск 4-го гидроагрегата Светлинской ГЭС в прямом эфире. Ленский предприниматель заплатил 56 миллионов рублей за незаконно добытый песок. Мирнинские артисты освоят вокальную йогу под руководством заслуженной артистки Якутии. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. «Алмазный край» покажет запуск 4-го гидроагрегата «Светлинская ГЭС» в прямом эфире. Ленский предприниматель заплатил 56 миллионов рублей за незаконно добытый песок. Мирнинские артисты освоят вокальную йогу под руководством заслуженной артистки Якутии. Далее подробности. На Светлинской гидроэлектростанции готовятся к событию, которого ждали с самого открытия ГЭС – запуску последнего 4-го гидроагрегата. Что изменится после дня Х и кто примет участие в открытии, расскажет с места событий Юлия Подкорытова.
3: Сегодня на Светлинской ГЭС все внимание 4-му гидроагрегату. Сейчас здесь проверяют оборудование и проходят по всем пунктам предстоящего запуска.
2: Агрегат монтировали почти год. Ротор весом 430 тонн собирали непосредственно на станции. Уже завтра 4-й гидроагрегат выйдет на рабочий режим и начнет выдавать электроэнергию. В церемонии запуска поучаствуют заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев, глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор «Алроса» Павел Мариничев. Запуск пройдет в формате телемоста. 4-й агрегат станет завершающим в строительстве Светлинской ГЭС. После его запуска мощность станции увеличится с 277,5 до 370 мегаватт. Это дополнительные мощности для энергосистемы Западной Якутии и дальнейшего развития региона. Затем, как Светлинская ГЭС выйдет на полную мощность, можно будет наблюдать в прямом эфире на сайте телеканала «Алмазный край» 16 сентября. Не пропустите. Далее. Хотел заработать и потерял полсотни миллионов. Ленский предприниматель расплатился за незаконную добычу песка с берега Лены в районе дач. Информация о правонарушении дошла до прокуратуры. Сотрудники увидели объявление о продаже песчано-гравийной смеси на одном из популярных сайтов в ходе мониторинга и приняли меры. Говорит Эльшан Фатулаев, исполняющий обязанности прокурора Ленского района.
4: Установлено, что индивидуальным предпринимателем без оформления каких-либо разрешительных документов произведена добыча ПГС. По расчетам ущерба он составил 56 миллионов рублей. Верховным судом Республики Саха-Якутия исковые требования прокуратуры полностью удовлетворены в полном объеме.
2: Предприниматели обязали возместить ущерб за вред, причиненный реке. Еще одна новость. Жители Мирного освоят вокальную йогу. Преподавать по методике с необычным названием будет заслуженная артистка Якутии Саина. Занятия сочетают дыхательные практики и звуковую терапию и позволяют поставить голос и вместе с тем улучшить состояние здоровья, говорит Саина, заслуженная артистка Якутии.
5: Голос природный есть у каждого человека, у каждого ребенка. Моя задача его просто вернуть, потому что эти умения, навыки заложены нам от природы.
2: Занятия будут проходить в студии «Алмазные нотки» на базе Центра дополнительного образования. Набор еще идет, остались места для старшеклассников. Программа рассчитана на учебный год. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
2: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Алмазный край покажет запуск 4-го гидроагрегата Светлинской ГЭС в прямом эфире. Ленский предприниматель заплатил 56 миллионов рублей за незаконно добытый песок. Мирнинские артисты освоят вокальную йогу под руководством заслуженной артистки Якутии. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Ларегер надзор Федеральной службы и Кинча Сюбер Сел, то в Сумюсе Бекис Нюгар Бирапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: Мирно. 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. «Алмазный край» покажет запуск 4-го гидроагрегата «Светлинская ГЭС» в прямом эфире. Ленский предприниматель заплатил 56 миллионов рублей за незаконно добытый песок. Мирнинские артисты освоят вокальную йогу под руководством заслуженной артистки Якутии. Далее подробности. На Светлинской гидроэлектростанции готовятся к событию, которого ждали с самого открытия ГЭС – запуску последнего 4-го гидроагрегата. Что изменится после дня Х и кто примет участие в открытии, расскажет с места событий Юлия Подкорытова.
3: Сегодня на Светлинской ГЭС все внимание 4-му гидроагрегату. Сейчас здесь проверяют оборудование и проходят по всем пунктам предстоящего запуска.
2: Агрегат монтировали почти год. Ротор весом 430 тонн собирали непосредственно на станции. Уже завтра 4-й гидроагрегат выйдет на рабочий режим и начнет выдавать электроэнергию. В церемонии запуска поучаствует заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев, глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор «Алроса» Павел Маринычев. Запуск пройдет в формате телемоста. 4-й агрегат станет завершающим в строительстве Светлинской ГЭС. После его запуска мощность станции увеличится с 277,5 до 370 мегаватт. Это дополнительные мощности для энергосистемы Западной Якутии и дальнейшего развития региона. Затем, как Светлинская ГЭС выйдет на полную мощность, можно будет наблюдать в прямом эфире на сайте телеканала «Алмазный край» 16 сентября. Не пропустите. Далее. Хотел заработать и потерял полсотни миллионов. Ленский предприниматель расплатился за незаконную добычу песка с берега Лены в районе дач. Информация о правонарушении дошла до прокуратуры. Сотрудники увидели объявление о продаже песчано-гравийной смеси на одном из популярных сайтов в ходе мониторинга и приняли меры. Говорит Эльшан Фатулаев, исполняющий обязанности прокурора Ленского района.
4: Установлено, что индивидуальным предпринимателем без оформления каких-либо разрешительных документов произведена добыча ПГС. По расчетам ущерба он составил 56 миллионов рублей. Верховным судом Республики Саха-Якутия исковые требования прокуратуры полностью удовлетворены в полном объеме.
2: Предприниматели обязали возместить ущерб за вред, причиненный реке. Еще одна новость. Жители Мирного освоят вокальную йогу. Преподавать по методике с необычным названием будет заслуженная артистка Якутии Саина. Занятия сочетают дыхательные практики и звуковую терапию и позволяют поставить голос и вместе с тем улучшить состояние здоровья, говорит Саина, заслуженная артистка Якутии.
5: Голос природный есть у каждого человека, у каждого ребенка. Моя задача его просто вернуть, потому что эти умения, навыки заложены нам от природы.
2: Занятия будут проходить в студии «Алмазные нотки» на базе Центра дополнительного образования. Набор еще идет, остались места для старшеклассников. Программа рассчитана на учебный год. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
2: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет. Для слушателей старше 16 лет.
10: Вы слушаете повтор прямого эфира на радио «Алмазный край».
11: Здравствуйте, микрофон Григорий в студии. Сегодня говорим об алкоголизме и борьбе с ним. Как вытащить себя или своего близкого человека из этой ямы? Тему сегодня раскрываем с нашими гостями, членами общества анонимных алкоголиков Александрой. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: И Игорем. Добрый день.
13: Здравствуйте.
14: Добрый день, здравствуйте.
11: Итак, напомню нашим слушателям, что в Мирном сейчас функционирует как раз общество анонимных алкоголиков. Оно функционирует уже несколько лет. И здесь мы говорим о как раз о борьбе с алкоголем именно применительно к обществу анонимных алкоголиков. Здесь, в этой беседе, вы попросили изменить вам голос и, ну, собственно говоря, скрыть вашу личность, сохранить анонимность. Теперь, собственно, к самой борьбе с алкоголизмом. А с чего она начинается? Вот человек, он пьет. Мы здесь неоднократно говорили в этой студии, что люди зачастую принимают алкоголь. Праздники, не праздники, там какие-то, я не знаю, посиделки или просто вечером после работы взять, да и выпить. Чего уж там. Тогда с чего начать эту борьбу с алкоголем, если, может быть, человек даже и не понимает, что он алкоголик?
12: В анонимных алкоголиках мы отходим от понятия борьбы именно с алкоголизмом. А отправной точкой является вот именно понимание алкоголизма как заболевание, очень сложное, очень хитрое заболевание. На физиологическом уровне это обязательно. На психика тоже страдает. Социальный человек, конечно же, разрушает свою жизнь. И самый главный уровень – это уровень духовный. Абсолютно духовное заболевание – алкоголизм. Поэтому программа наша «12 шагов» – это программа действий, но она абсолютно духовная.
11: Мы... Хорошо, тогда вернемся к этому моменту. По-другому скажем. Как понять вообще, что проблема есть? Потому что я вернусь еще раз. Человек, ну вот люди регулярно выпивают. Я уверен, что здесь вся наша команда, включая меня, так или иначе. Так все-таки, как понять и сделать вывод, что все, это уже проблема?
12: У нас часто говорят, алкоголизм начинается там, где заканчивается бутылка. Например, вот если, допустим, вы с компанией пошли в ресторан, посидели, хорошо провели время, разошлись, и все, ну, в основном большая часть пойдет, скорее всего, по домам отлеживаться, отсыпаться, утром встанет и пойдет в свою жизнь дальше. И, возможно, ну, статистически, наверное, из 10 один человек по пути до дома заедет куда-нибудь, еще докупит или, придя домой, доставку оформит алкоголя. То есть нормальный человек... Застолье закончилось, а он уходит домой и продолжает жить свою нормальную жизнь. Алкоголик пойдет догоняться. Пойдет продолжать этот праздник жизни. Мне мало, мне сегодня так хорошо, я хочу продолжать это хорошо. Вот как будто бы вот такая. А утром или среди ночи он проснулся, блин, что-то хуже стало, надо, было же хорошо, надо еще, еще, еще. И эта потребность не только... какая-то эмоциональная, да, потребность праздника, но и тело алкоголика, оно заточено под то, что после первой невозможно остановиться. И для начала, да, вот когда еще контроль еще над количеством алкоголя есть, психика запоминает вот этот период. В каком-то возрасте уже этот контроль стирается, и никто не предупредит, вот, Александр, если ты сегодня пойдешь на торжество, там и переборщишь, все, после этого ты утратишь контроль, у тебя уже не будет только выходные и праздники, у тебя будут и выходные, и праздники, и утро, и день, и ночь. Контроль когда-то вот у человека, у которого есть предрасположенность к алкоголизму, он, скорее всего, утратится.
11: Игорь, если говорить о вашей истории, как вы поняли, что есть проблема?
13: Проблема появилась в том, что, как и все нормальные люди, как говорится, каждую пятницу я употребляю алкоголь, чтобы расслабиться, уйти от проблем, от работы, там, от семейных, то есть уйти, как вам объяснить, ну, уйти от этих проблем, чтобы не чувствовать, ну, не напряжение, то есть, как вот все говорят, вот, на расслабиться. И каждый раз это пятница, суббота с головной болью, воскресенье, нету никаких занятий там с ребенком, там то-то, там с женой больше внимания. То есть акцентризм только на себя, лично на твое, чтобы тебе было хорошо. И при этом начинаешь задумываться, разрушение семьи, начинается недопонимание, постоянное пилёж, супруги там, ну, вообще девушки там, не имеет значения. То есть, а вот ты опять напился, то есть, ну... Ну, сами понимаете, о чем хочу. Ну, если понимаете, извините. Что это нормальное как бы явление, но ни к чему хорошему не приводит к этому на самом деле. Эти как иллюзии вот эти все, они не нужны на самом... Ну, как бы вот так вот, не нужны. Больше...
11: Вы семейный человек, получается?
13: Да, у меня, да, семейный, да.
11: Инициатива обратиться в общество анонимных алкоголиков, она принадлежала вам или вашему близкому человеку,
13: супруге? Больше я сам. Я понимал, что что-то пошло не так. Что-то, повторюсь, каждую пятницу, и это не раз там в неделю. То есть это обыденный, ну, я за свой опыт говорю, обыденный период времени, как началось вообще семейное. То есть сегодня футбол, о, надо, то есть... Постоянно какие-то определенные ищешь свои, ну не свои, а как сказать, повод, чтобы вот это выпить, одним словом, просто выпить. А хотя на самом деле это уже развивается определенный алкоголизм. Какой-то там, пусть врачисты, ну, могут сказать, там первая, вторая, третья степень, но он появляется. И он разрушает, по большому счету, семью. Так как это очень сильный растворитель.
11: Когда я готовился к этой беседе, тоже собирал информацию по поводу общества анонимных алкоголиков, один из вопросов был, ну, то есть я начал обсуждать это, и выяснил для себя, что люди иногда приходят без осознания проблемы. Я так удивился, а как такое может быть, когда люди приходят без осознания проблемы? И может ли это действительно быть? Ну, вот мне рассказали, то, что есть такой момент. На самом деле, так ли оно? Бывает то, что люди приходят без осознания проблемы, и как это действительно происходит? Как человек, не понимающий, что у него есть проблема, приходит к вам в общество анонимных алкоголиков?
12: Бывают разные случаи, на самом деле. Я помню, есть две сестры, они сегодня являются очень достойными членами сообщества. Одна из них лежала в наркологии, а вторая пришла, передачку ей принесла. И в этот момент проходило собрание анонимных алкоголиков. Обе остались, и обе потом признали, что они зависимы от алкоголя. То есть первая это точно пациентка наркологии была, это 100% наш клиент. А вот вторая как будто бы вот благополучная и все такое. Но она побывала на собрании, она смогла идентифицировать себя как алкоголичка. И ну, вот такие моменты бывают. Совершенно по-разному к нам люди попадают. Бывает, вот мы ходим тоже, проводим собрание еженедельно в наркологическом диспансере. По вторникам в 11:30, и понимаете, что даже там пациенты, которых мы видим там регулярно, периодически, они лежат, они не понимают, что у них есть эта проблема. У них уже все порушено, уже даже, ну, бывает, что негде жить и не на что жить. Но они не... До того вот хитрое заболевание, оно само себя отрицает. Они не понимают, что вот это мы тоже не можем прийти и навешать на всех ярлыки. Вот вы алкоголики, вам к нам. Этот вывод человек делает сам. Сам себе ставит диагноз. И для этого нужна честность. К сожалению, не все вот обладают этим уровнем честности. Она приходит, знаете, когда? Когда вот очень сильно плохо, когда вот совсем невыносимо продолжать это. Я не могу пить, и я не могу не пить. Вот такое состояние. Это вот хорошее состояние, на самом деле. Вот бывает даже, вот человека колотит вот этот похмельный синдром. Он уже не спит, и он уже готов вот все что угодно сделать, чтобы больше не быть самим собой. Среди таких, как мы, есть такой нехилый процент суицидников. Это вообще отдельная песня. Есть даже люди, которые в сообщество приходят, но не цепляются за программу, считают, что одних собраний достаточно. А программа, вот все выздоровление в программе. А навыки применять эту программу, оно проходит, они нарабатываются за стенами анонимных алкоголиков в жизни, в семье, на работе, в лифте, в очереди, в магазине, везде-везде. Программа абсолютно духовная, в ней заключены духовные принципы, по которым мы живем, учимся жить. И так она становится, наша жизнь становится понятной. То есть, если раньше вот мое больное мышление, вот искаженное мышление, да, говорил, что все мужчины, а все женщины такие, то сегодня, да, я люблю очень женщин. А мужчин я начала уважать. Вы представляете, вот какая смена позиций и взглядов произошла? Это удивительно. Это просто удивительно.

0: И мне вот иногда бывает сложно понять, а почему так трудно принять, что проблема есть. Вы сказали, вот человек уже с разрушенной жизнью фактически, вот, и говорит, что у меня все в порядке, все окей. Как так? Почему?
1: А, ну тут, знаете, еще такое. Они, люди же в основном, когда слышат слово алкоголик, они же представляют себе определенный образ. Это что-то непонятное, какое-то грязное существо под забором, обязательно в грязных штанах, обязательно дурно пахнущее и так далее, и так далее. То есть какой-то образ. И причислять, и говорить о том, что я алкоголик или я алкоголичка, это, ну, вот опускать себя до этого уровня. Отправной точкой все-таки нужно считать, понимать, что это заболевание. Это заболевание существует, ну, врачи, наркологи. Это же врачи. Вот, это абсолютно медицинский диагноз. И в некоторых случаях даже нашего брата очень много в психиатрии сидит уже, которые прошли вот эту точку невозврата.
0: Хорошо, давайте мы вернемся к сути, скажем так, проблемы. Мы понимаем то, что есть вот люди, у которых огромные проблемы с алкоголем. Осознают они их или не осознают, проблемы объективно есть. Человек, может быть, не выходит на работу, или человек действительно пьет все свои выходные и так далее. Не суть, в чем проявляется, но суть в том, что проблема имеет место быть. Вы предлагаете решение. Помочь. Вы предлагаете, вы протягиваете руку помощи. Хорошо. Как это работает? Как вы помогаете людям?
1: Во-первых, человек приходит на свое первое собрание, где вся группа работает именно на человека-новичка. Каждый рассказывает свою историю, как он пришел в анонимные алкоголики. Потому что прийти в сообщество с названием «Анонимные алкоголики» – это не очень веселое мероприятие. Это, скорее всего, человека так загнали обстоятельства в жизни, да, вот, ну, он сам себя довел до такого дна, что ему уже и название даже сообщества-то не страшно, лишь бы уже что-то решать, что-то менять. И в этом страхе, да, очень важно, чтобы его поддержали такие же люди, как он сам. То есть человек приходит, ему никто не будет говорить: да как ты мог? Ты что, у тебя же дети, у тебя мать больная, у тебя такая должность. Ему это вот там никто не скажет. Все скажут: ха, мы тоже теряли такие должности. Мы тоже такие суммы, микрозаймы, кредиты набирали и тонули в этих задолженностях. Мы и ссорились, и разводились, и дрались, и мирились. Все было. Но сегодня у нас есть возможность так не жить. Поэтому человек уже внутри, понимаете, вот он приходит, вот весь такой трясущийся в страхе, приходит, видит, что действительно люди одной крови с ним, на одном языке тоже проживали эти ситуации, и сегодня они так не живут. Уже рождается внутри надежда, может, у меня тоже так получится. И потихоньку, очень робко он начинает заходить, присматриваться. Много чего непонятного, потому что он раньше на такие темы не размышлял, таких действий не совершал. И тем не менее, по результатам, по своим собственным ощущениям, по своему собственному опыту он смотрит: ага, а мне уже и пить-то неохота. Ого, я уже неделю не пью, там месяц не пью. Да ё-моё, я только в детстве там год не пил, да, подряд. И так складываются...
2: Дни в неделю, недели в месяц.
1: Да, и это не только... трезвость. Это еще и эмоциональная, скажем так, трезвость, когда человек не прячется там свою боль, обиды, злости, какие-то негативные моменты, в алкоголь не топит их там, а учится проживать их вот все, ну, вот, сам по себе на трезвую голову проживать. И на самом деле видит, что страхи, они иллюзорны, что обиды это разрушает, к злобе как раз-таки ведут вот такие моменты, как обида, раздражение и так далее, и так далее. Она злобе, возможно, компульсивные действия, которые дадут свои результаты и принесут в твою жизнь опять-таки много боли. Избегаем, учимся избегать вот этих, отслеживаем, избегаем, избавляемся, очищаем себя и свою жизнь как бы от этих негативов. Тем самым, ну, реально жизнь таким образом меняется.
0: Еще один из моментов. Вы несколько раз сказали про поводу веры. Я вспомнил здесь разговор со своим товарищем, успешным в своей профессии человеком, и он боролся и, насколько я понимаю, продолжает бороться с алкогольной зависимостью. Он был в обществе анонимных алкоголиков в другом городе. Он не из Мирного, сразу так сказать. Он отметил то, что программа здоровская. Он видел, как его как коллегам она помогала. Все здорово. Но он, как атеист, он не смог в ней

0: участвовать, как человек неверующий. Почему у вас так все завязано на веру, и действительно, может ли она помочь человеку неверующему ни во что? Не агностику, а чисто вот именно материалисту.
1: Ну, даже, как вам сказать, мы исходим из понятия не то чтобы веры в какого-то определенного конфессионального бога, да, мы говорим о наличии какой-то высшей силы, которая все-таки существует, что вот можно же часто услышать, что совпадений, случайностей не бывает. Это вот все, вот кто-то вот на этой шахматной доске в свое время расставляет как-то очень правильно фигурки, чтобы случилось такое-то событие во благо или наоборот на разрушение. И вот наличие вот этого высшего разума, космоса, Вселенной, кто как хочет, так и понимает. Самое безумное понимание уже неплохое начало для того, чтобы все-таки шагать по этой программе. Я слышала такое уже у одной женщины, она представляет этот мир как вот фильм «Матрица», вот реально. Да, как фильм «Матрица». Я слышала еще спикерскую одного молодого человека, он является приверженцем научного атеизма. Что-то для меня непонятное, но там есть слово «атеизм». Я так понимаю, что вот как бы конфессионально он ни к чему не относится. И тем не менее, он такой очень интересный член анонимных алкоголиков. Очень интересный.
0: То есть он все-таки смог как раз.
1: Да, это самое безумное понимание, да. Но для начала достаточно хотя бы поставить как высшую силу либо своего спонсора, либо группу, допустим. Бывает, вот долбит желание, у некоторых бывает такое, долбит желание, хочу выпить. Пришел на группу, отпускаю, все, выходит свободным от этого желания. Биохимия даже, говорят, меняется. Да, состав крови меняет.
0: В завершение. Давайте еще разочек напомним нашим слушателям, которые заинтересовались, которые хотят проверить себя, которые думают, окей, может, мне это поможет? Как им выйти на вас? Как им написать вам? Как, собственно, вас найти и, может быть, прийти к вам?
1: У нас собрание проходит дважды в неделю, в среду в 18 часов. Собрание длится где-то полтора часа. И в субботу в 16:00 начинается собрание, также примерно полтора часа. Адрес: Индустриальная, 3, самое крайнее, правое крыло, где мы сидим в одном, получается, в одно крыльцо заходим с волонтерами. Вот. Получается. Но есть также наш дежурный телефон. У нас легко найти в интернете. Анонимные алкоголики Саха, Якутия, либо просто город Мирный. Также у нас можно найти. Мы позвоните, мы вас добавим в чат. С вами переговорит трезвый алкоголик. Скажет, поддержит и, в принципе, пригласит. И сможете даже где-то, возможно, и вне группы встретиться с кем-нибудь из членов анонимных алкоголиков, если уж так страшно зайти на свое первое собрание. Но помните, пожалуйста, что каждый член анонимных алкоголиков когда-то тоже делал вот свои первые шаги, пришел на свое первое собрание.
0: Игорь, Александр, большое вам спасибо за эту беседу. Очень надеюсь, что она действительно пригодится нашим слушателям, у которых действительно есть такие проблемы. Может быть, у их близких есть такие проблемы. Или они просто желают вот себе разобраться, понять, есть эта зависимость, нет этой зависимости. Так или иначе, то, что я знаю об этом обществе, о вашей работе, оно говорит именно исключительно в пользу вашу. Поэтому напомню нашим слушателям, что говорили мы об обществе анонимных алкоголиков, которое работает в Мирном, о том, как его найти, только что мы говорили. Поэтому еще разочек всем трезвой, всем счастливой жизни. Удачи!
2: Вы слушали повтор прямого эфира на радио «Алмазный край».
3: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Алмазный край покажет запуск 4-го гидроагрегата Светлинской ГЭС в прямом эфире. Ленский предприниматель заплатил 56 миллионов рублей за незаконно добытый песок. Мирнинские артисты освоят вокальную йогу под руководством заслуженной артистки Якутии. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
4: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно. Для тебя моя

0: ветер зовет нас домой.
1: В Мирном 19 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. «Алмазный край» покажет запуск 4-го гидроагрегата «Светлинская ГЭС» в прямом эфире. Ленский предприниматель заплатил 56 миллионов рублей за незаконно добытый песок. Мирнинские артисты освоят вокальную йогу под руководством заслуженной артистки Якутии. Далее подробности. На Светлинской гидроэлектростанции готовится к событию, которого ждали с самого открытия ГЭС – запуску последнего 4-го гидроагрегата. Что изменится после дня Х и кто примет участие в открытии, расскажет с места событий Юлия Подкорытова.
3: Сегодня на Светлинской ГЭС все внимание 4-му гидроагрегату. Сейчас здесь проверяют оборудование и проходят по всем пунктам предстоящего запуска.
2: Агрегат монтировали почти год. Ротор весом 430 тонн собирали непосредственно на станции. Уже завтра 4-й гидроагрегат выйдет на рабочий режим и начнет выдавать электроэнергию. В церемонии запуска поучаствует заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев, глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор «Алроса» Павел Мариничев. Запуск пройдет в формате телемоста. 4-й агрегат станет завершающим в строительстве Светлинской ГЭС. После его запуска мощность станции увеличится с 277,5 до 370 мегаватт. Это дополнительные мощности для энергосистемы Западной Якутии и дальнейшего развития региона. Затем, как Светлинская ГЭС выйдет на полную мощность, можно будет наблюдать в прямом эфире на сайте телеканала «Алмазный край» 16 сентября. Не пропустите. Далее. Хотел заработать и потерял полсотни миллионов. Ленский предприниматель расплатился за незаконную добычу песка с берега Лены в районе дач. Информация о правонарушении дошла до прокуратуры. Сотрудники увидели объявление о продаже песчано-гравийной смеси на одном из популярных сайтов в ходе мониторинга и приняли меры. Говорит Эльшан Фатулаев, исполняющий обязанности прокурора Ленского района.
4: Установлено, что индивидуальным предпринимателем без оформления каких-либо разрешительных документов произведена добыча ПГС. По расчетам ущерба он составил 56 миллионов рублей. Верховным судом Республики Саха-Якутия исковые требования прокуратуры полностью удовлетворены в полном объеме.
2: Предприниматели обязали возместить ущерб за вред, причиненный реке. Еще одна новость. Жители Мирного освоят вокальную йогу. Преподавать по методике с необычным названием будет заслуженная артистка Якутии Саина. Занятия сочетают дыхательные практики и звуковую терапию и позволяют поставить голос и вместе с тем улучшить состояние здоровья, говорит Саина, заслуженная артистка Якутии.
5: Голос природный есть у каждого человека, у каждого ребенка. Моя задача его просто вернуть, потому что эти умения, навыки заложены нам от природы.
2: Занятия будут проходить в студии «Алмазные нотки» на базе Центра дополнительного образования. Набор еще идет, остались места для старшеклассников. Программа рассчитана на учебный год. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетаон и Кюсетон Бирмида свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы ТАР и Клинический Бибисел Тосунюс и Бекисунюс Бегапить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край».
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном ЛФС. Тунсельте. АОН. И Кюсе. Тун. Мирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Тун. Мирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: В алмазной столице полночь.
1: Алмазный край. Радио без границ.

молчим еще пару минут. Воспоминания в лето прошлое меня вернут, где мы гуляли ночью по мостам и каналам и кофешопов дым. Ловили терпкий пряный, я любил ее смех и шутка каждая в тему моя заходила ей. И где бы я ни был, я вспоминаю нас.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Если б не было тебя,

Когда я звоню, я вновь с тобой пьяный, как на фото, где с тобой стою справа. Время все вернет и точно исправит. Просто мы с тобой, когда

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте АОН. И КЮСЕ Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И КЮСЕ Субебир. СЛ. Тавсуню Субебир.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Давай

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Звук поставим на

в Мирном. 2.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Иду, бреду по городу, в бреду. Мысли о тебе на концерте в первом ряду. Надену наушники и песню включу. Что-нибудь о грустном, а сам пока помолчу. Вместо ты

Красный светофор, стою, опустивши голову. Экран телефона с дорогой, обзором поровну. Рядом еще люди, им очевидно все равно. Как мои дела?

пройти этот путь, я включу песню типичную с чартов, полулирично, чтобы взгрустнуть, что ты теперь чья-то. Вместо ты

Душа как лезвие ножа, но без тебя не будет куража. И эту бездну просто обожал. Это мой туп, это мой туп. Но видно, тактика моя дну.

никогда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово: меня спаси.

0: В мирном 3.
1: Радио «Алмазный край», объединяя города.

Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Алмазный край.
1: Ты научила громко молчать, читать твои мысли, словно их слышу, словно их слышу. Я не хочу

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тантуном LFS 77 ООН и КЮСЕ Тун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационные технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и Клинчатюбе Бирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

Обмани меня. Ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани меня. Ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани меня.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

заметил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

0: В Мирном 7 часов. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В среду на Кыну встретит облачная погода, и столбики термометров поднимутся до плюс 4. В Ленске тоже облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается, а воздух прогреется до 3 градусов тепла. На севере района в удачном Айхале пасмурная погода. Ожидается слабый снег. Температура опустится до минус 3. В алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса тепла.
0: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В среду на Кыну встретит облачная погода, и столбики термометров поднимутся до плюс 4. В Ленске тоже облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается, а воздух прогреется до 3 градусов тепла. На севере района в удачном Айхале пасмурная погода. Ожидается слабый снег. Температура опустится до минус 3. В алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса тепла. Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Алмазный край покажет запуск 4-го гидроагрегата Светлинской ГЭС в прямом эфире. Ленский предприниматель заплатил 56 миллионов рублей за незаконно добытый песок. Мирнинские артисты освоят вокальную йогу под руководством заслуженной артистки Якутии. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

0: В мирном 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. «Алмазный край» покажет запуск 4-го гидроагрегата «Светлинская ГЭС» в прямом эфире. Ленский предприниматель заплатил 56 миллионов рублей за незаконно добытый песок. Мирнинские артисты освоят вокальную йогу под руководством заслуженной артистки Якутии. Далее подробности. На Светлинской гидроэлектростанции готовятся к событию, которого ждали с самого открытия ГЭС – запуску последнего 4-го гидроагрегата. Что изменится после дня X и кто примет участие в открытии, расскажет с места событий Юлия Подкорытова.
3: Сегодня на Светлинской ГЭС все внимание 4-му гидроагрегату. Сейчас здесь проверяют оборудование и проходят по всем пунктам предстоящего запуска.
2: Агрегат монтировали почти год. Ротор весом 430 тонн собирали непосредственно на станции. Уже завтра 4-й гидроагрегат выйдет на рабочий режим и начнет выдавать электроэнергию. В церемонии запуска поучаствует заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев, глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор «Алроса» Павел Маринычев. Запуск пройдет в формате телемоста. 4-й агрегат станет завершающим в строительстве Светлинской ГЭС. После его запуска мощность станции увеличится с 277,5 до 370 мегаватт. Это дополнительные мощности для энергосистемы Западной Якутии и дальнейшего развития региона. Затем, как Светлинская ГЭС выйдет на полную мощность, можно будет наблюдать в прямом эфире на сайте телеканала «Алмазный край» 16 сентября. Не пропустите. Далее. Хотел заработать и потерял полсотни миллионов. Ленский предприниматель расплатился за незаконную добычу песка с берега Лены в районе дач. Информация о правонарушении дошла до прокуратуры. Сотрудники увидели объявление о продаже песчано-гравийной смеси на одном из популярных сайтов в ходе мониторинга и приняли меры. Говорит Эльшан Фатулаев, исполняющий обязанности прокурора Ленского района.
4: Установлено, что индивидуальным предпринимателем без оформления каких-либо разрешительных документов произведена добыча ПГС. По расчетам ущерба он составил 56 миллионов рублей. Верховным судом Республики Саха-Якутия исковые требования прокуратуры полностью удовлетворены в полном объеме.
2: Предприниматели обязали возместить ущерб за вред, причиненный реке. Еще одна новость. Жители Мирного освоят вокальную йогу. Преподавать по методике с необычным названием будет заслуженная артистка Якутии Саина. Занятия сочетают дыхательные практики и звуковую терапию и позволяют поставить голос и вместе с тем улучшить состояние здоровья, говорит Саина, заслуженная артистка Якутии.
5: Голос природный есть у каждого человека, у каждого ребенка. Моя задача его просто вернуть, потому что эти умения, навыки заложены нам от природы.
2: Занятия будут проходить в студии «Алмазные нотки» на базе Центра дополнительного образования. Набор еще идет, остались места для старшеклассников. Программа рассчитана на учебный год. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В среду на Кыну встретит облачная погода, и столбики термометров поднимутся до плюс 4. В Ленске тоже облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается, а воздух прогреется до 3 градусов тепла. На севере района в Удачном и Айхале пасмурная погода. Ожидается слабый снег. Температура опустится до минус 3. В Алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса тепла.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

когда душа покидает тело, но становится легче на несколько грамм. Ты есть душа, не предавай мое тело. Отрезаешь кусок, были мы одним целым, но живую придется теперь зашивать. Оказался из плоти,

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В среду на Кыну встретит облачная погода, и столбики термометров поднимутся до плюс 4. В Ленске тоже облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается, а воздух прогреется до 3 градусов тепла. На севере района в Удачном и Айхале пасмурная погода. Ожидается слабый снег. Температура опустится до минус 3. В алмазной столице сегодня облачно, а термометры покажут плюс 2 градуса тепла. Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Алмазный край покажет запуск 4-го гидроагрегата Светлинской ГЭС в прямом эфире. Ленский предприниматель заплатил 56 миллионов рублей за незаконно добытый песок. Мирнинские артисты освоят вокальную йогу под руководством заслуженной артистки Якутии. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. СБС информационных технологий. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бирсу.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. «Алмазный край» покажет запуск 4-го гидроагрегата «Светлинская ГЭС» в прямом эфире. Ленский предприниматель заплатил 56 миллионов рублей за незаконно добытый песок. Мирнинские артисты освоят вокальную йогу под руководством заслуженной артистки Якутии. Далее подробности. На Светлинской гидроэлектростанции готовятся к событию, которого ждали с самого открытия ГЭС – запуску последнего 4-го гидроагрегата. Что изменится после дня X и кто примет участие в открытии, расскажет с места событий Юлия Подкорытова.
2: Сегодня на